0: pour que chante à nouveau les espoirs de ton île. Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île. Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île.
1: Good morning, Kerak Montferrand. Welcome to your radio, Radio Campus.
2: Я Телей Госконя, вы знаете, по Радио Кампус. Доброго дня, вас витаю. Welcome to Radio Campus.
3: Bonjour à tous.
4: Роуд Бахайр, хорошо омадин.
5: Салам Бахама, хорошо омадин.
6: Мархаба, мне конфигуриете радио.
2: Радио Кампус, все супер.
7: Schlappisserie.

0: Good morning, Québec Montferrand. Welcome to your radio campus.
1: Я тебе расскажу, вы знаете, радио кампус. Доброго дня, господа. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Salam ba hama khosh amadin
4: ba radio campus.
5: Radio campus, c'est super.